0: для моих колес. Это верный темп. Самый первый тейк, это самый верный тейк. Я так живу.
1: I hope you are enjoying your new wildlife in this new wild west country. I'm wild and free.
0: Ты должен быть быстрым. Не стоим на месте. Мы не стоим на месте.

0: Direct from Whole Beach.
1: This is Radio Vladivostok.
2: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Привет всем с Камчатских гор. Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: Чикаго.
1: Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Джа, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Джа, все будет нашим. Ваша

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Европейцев Liberty City.
2: Владивосток FM.

0: from cold feet.
1: This is Radio Vladivostok with you, DJ Diva from the East, Ruslana.
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: этого хочет. Вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, Хорн. В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Where the Horn? The Horn превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду, совсем как в ваших одиноких мечтах. The Horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Where the Horn?
1: Hello, this is Christina from Poland.
2: Я увидел, я тоже.

0: Сьюзи для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
2: Ходишь ниже белья по квартире моей. Я понимаю, лето жарко, но меня пожалей.
3: Hey, Ruslana here. Don't let the leather outfit and the whip fool you. We take radio very seriously here.

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется, все мы

0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: In Ukrainian is Dicky Fancy. In English is Wild Dances.

0: time with his music, but now the Americans must try and sell us razors and scooters for fat people.
1: Общайтесь, живите каждым мгновением with Wiz Wireless. Сфотографируйте себя в полном восторге и тут же пошлите эти снимки друзьям. Развлекайтесь с разнообразными звонками. Запечатлейте Boss Changing at the Gym. Благодаря тому, что печатание текста займет в 20 раз дольше, чем телефонный разговор, избегайте людей и не теряйте напрасно время. Это уникально, одинокое, пассивно-агрессивное будущее Wiz Wireless. Wiz Wireless. Do the social vibe.
0: Go! Давай! You're listening to Vladivostok FM, home of the great tracks from Ukraine and all points east of Berlin. Someone in Hope Beach sent me some salad. You would love this America, maybe. It's a Ukraine delicacy. Chocolate-covered pig fat. I want you to get some bacon and cover it in chocolate and be energy independent and listen to these great tracks. Be energy! Be wild!

0: Top quality music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
2: Ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Осколина треснутый на зубах

0: Из Владивосток FM.
1: Ты ходишь ниже белья по квартире моей. Я понимаю, лето жарко, но меня пожалей.
2: We're having an energy crisis here. A hard energy crisis. Don't sit in your home and watch CNT TV or Weasel. Get out and let your

0: Ukraine hip-hop, but we have it here. Разом нас багато, нас не подолати. Eastern Europeans don't fret about toilet paper or money. We think about the struggle. Здравствуйте, товарищи! Maybe you have heard of it.
1: Свобода кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, осколено треснутый на зубах.